0: Наше радио. Знай наших. Ты слухаешь. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Ичка.

0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь? Ты слухаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Знай наших.
1: Ты слухаешь? Ты слухаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.